0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Сплю, как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей

0: часа утра. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Видишь, комета сгорает.

горяча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Радио Дача. Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнаете, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
4: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
5: Кошмар, муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
14: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут от комаров.
15: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
16: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Изумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать для своей соседки песню «Цветет калина». Спасибо, радио «Дача». Я вам очень-очень благодарна и вас очень люблю. Спасибо большое.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Калуга, Автомобильная 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Двигаться вперед. На своем видео скидка лед.
1: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
2: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
9: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
10: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню из города Ставрополя. Хочу передать огромный привет всем моим родственникам и любимой жене Ольге. И хочу поставить песню для нее, заказать «Один развод в саду». Спасибо, Радио «Дача».

8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.

0: Датчики обращений. Речь идет о кратном приросте в сравнении со среднестатистическими цифрами в 3-4 случая в год. Среди пострадавших преобладают женщины, работающие на садовых участках. 30 соглашений заключила калужская делегация на полях экономического форума в северной столице. Новые проекты касаются различных сфер деятельности, в том числе фармацевтики и туризма. Совокупный объем инвестиций в экономику региона составит более 83 миллиардов рублей. Добавлю, за всю историю участия в форуме калужской областью было заключено более 100 инвестиционных соглашений. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: каждого из нас утром есть что-то свое, что мы никому не отдадим. Кто-то любимую кружку, кто-то свое место у окна в транспорте, а некоторые последние 5 минут сна. Причем за эти 5 минут многие готовы бороться куда серьезнее, чем герои любовных песен за настоящие чувства. Доброе утро, друзья! Пусть все любимое вами сегодня с вами же не остается. Например, музыка. Скоро послушаем хиты Марины Хлебниковой, Хабиба и группы Feist Family на радиодача. Между ними не пропустите гороскоп на этот вторник.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
11: Лето. Там, где есть...

0: Познакомлю вас с гороскопом на 9 июня, вторник. Овны, скорпионы и водолеи сегодня могут внезапно изменить свое мнение или отказаться от старых убеждений. День хорошо подходит для выхода из привычного сценария. Тельцы, раки и весы будут искать спокойствие и предсказуемость, возможны важные разговоры с близкими людьми или обсуждение вопросов, которые давно откладывались. Не стоит избегать откровенности. Близнецы, львы и стрельцы окажутся в центре внимания, общение будет складываться легко, но есть риск переоценить свои силы и пообещать лишнего. Оставьте себе пространство для маневра. Девы, козероги и рыбы смогут продуктивно поработать даже в хаотичной атмосфере. День подходит для задач, где нужны внимательность и терпение. Хорошее время и для наведения порядка в делах.
1: Гороскоп на радио Дача.

0: Участники всероссийской акции «Лето с сюрпризом» хотят одного – победы. Ведь главные призы у нас в этом году шикарные. Двум слушателям радиоотдачи мы подарим солнечный круиз на морском лайнере из Сочи в Турцию. Но чтобы за него побороться, для начала нужно пройти в финал. Оглашу имя счастливчика, который вторым проходит финал уже совсем скоро. Успейте поучаствовать в акции, вы делитесь своими летними снимками с командой «Радиодача». Найти форму регистрации, а также правила акции можно на сайте радиодача.ру для слушателей старше 18 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Мы продолжаем подводить итоги нашей классной акции «Лет сюрпризом», где на кону в этом году у нас целых два главных приза. В юбилейный для радиостанции «Год» мы разыграем два парных круиза на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас хочу познакомить с человеком, который станет претендентом на победу в нашей акции, станет финалистом. Анастасия из Новосибирска прислала нам классное фото, где она стоит, обнимаясь с пандой и со своим сыном. Давайте познакомимся с Анастасией, узнаем поподробнее, что за снимок. Анастасия, доброе утро.
2: Алло, доброе утро.
1: Расскажите, где вы отыскали такого классного зверя? И декорации у вас тут вообще шикарные. Загляденье, а не фото.
2: Это я исполнила мечту своего ребенка, как такая хорошая 100% мать. И мы ездили в парк аттракционов Dream Rock в Дубае.

0: моего ребенка, это кунг-фу панда, и мы там остались просто на несколько часов. И в определенные моменты, помимо аттракционов, выходят главные герои кунг-фу панды, с ними можно пообщаться, пофотографироваться, что мы и сделали.
1: Ой, шикарно! Вы вот в начале анкеты, прям первые слова у вас: «Я хорошая мать» с вопросительным знаком. Однозначно, да. Все слушатели радиодачи это подтверждают. Анастасия, я вас поздравляю, вы проходите финал нашей акции под номером 2.
0: Спасибо.
1: Да,
0: спасибо,
1: и от команды радиодачи мы вручаем вам классный приз для удачного отдыха. Термостакан с символикой радиодачи.
0: Отлично, он очень пригодится в следующих путешествиях.
1: Анастасия, спасибо за участие. Всем остальным слушателям говорю, верьте в свою удачу, друзья. И тогда завтра утром мы, может быть, позвоним именно вам. Зарегистрироваться в акции всегда можно на сайте radiodachi.ru для слушателей старше 18 лет.
2: Лето с сюрпризом на радиодача. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абтринансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Радиодача представляет.
17: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
18: Колорадский жук атакует.
13: старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рима Садчикова. Я из поселка Рупполь. Я хочу передать песню своей подруге Ольге Лазаровой, Андрею.

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство направит 5 миллиардов рублей на

0: Россией и Кувейтом. Об этом заявили в Минэкономразвитии. Напомню, ранее сообщалось, что власти нашей страны и Индии продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между государствами действует система электронных виз как для организованных туристических групп, так и для индивидуальных путешественников. Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, среди них дзюдо, спортивная борьба, плавание, спортивная и художественная гимнастика, бокс. Он отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о грандиозном фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
1: Премьера на «Радио Дача».

0: школе нам казалось, что взрослая жизнь – это когда можно делать все, что угодно. Есть мороженое на завтрак, не ходить на уроки, ложиться спать, когда захочешь. А потом выяснилось, что взрослая жизнь – это когда хочешь лечь спать как можно раньше, но все время что-то идет не так. Доброе утро, друзья! Надеюсь, вы проснулись в бодром расположении духа. Если нет, поможет музыка. Скоро на радиодаче хиты Джаз Доурена, Льва Лещенко и Натали уже сейчас.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Лирика и утро – два понятия, которые идут рука об руку. Не видел я такого человека, который променял бы разговоры с любимым на какую-нибудь активность аккурат после пробуждения. Но искать в себе силы на бодрое проведение вторника нужно. Пусть в этом вам помогут сегодняшние праздники. Развеселят, как минимум. Сегодня отмечается день заботы о любимом коте. Купите корма какого-нибудь особенного своему питомцу. Еще сегодня Международный день мотоциклиста, день Дональда Дака – и пускание мыльных пузырей. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Николая Баскова и Любови Успенской на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 9 июня отмечают Международный день друзей. Ученые считают, что крепкая дружба влияет на здоровье почти так же сильно, как правильное питание и физическая активность. Люди, у которых есть близкие друзья, легче справляются со стрессом и чувствуют себя счастливее. А еще друзья — это настоящая машина времени. Стоит встретиться, и сразу вспоминаешь эпоху, которую проживал с этим человеком. Поздравьте своих близких.
0: Праздник

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Начинаем утреннюю игру из песни «Слов не выкинешь», где мы продолжаем подготовку к большому фестивалю «Радио «Дача» «Удачные песни». Вспоминаем любимые вами хиты участников нашего музыкального шоу. Напомню, 26 сентября в Лайф-арене мы будем отмечать 20-летие «Радио «Дача» в компании дорогих артистов. Вы можете получить два билета на этот шикарный музыкальный праздник. Для этого звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Спойте обожаемую вами песню участника удачных песен и получить возможность отправиться на это событие. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: хит.
1: Утренняя игра.
2: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
3: Подводим итоги утренней игры из песни «Слов не выкинешь». Напомню, здесь мы вспоминаем любимые вами хиты участников фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Вам нужно дозвониться в студию и спеть отрывок песни, которую любите больше всего. К нам дозвонилась Татьяна из Москвы, наша постоянная слушательница. И вот какой вариант ответа она предложила.
4: Здравствуйте, любимый «Радиодача». Меня зовут Татьяна. Помню песню Михаила Шуфутинского «Душа болит». Душа болит.

0: Спасибо, Ради, удачи. Всем хорошего дня.
1: Роскошно. Татьяна еще за эфиром сказала, что ни одного фестиваля удачные песни не пропустила, не пропустит и этот, ведь получает от команды «Радио Дача» два билета на наше шикарное шоу, где сможет в том числе послушать хиты Михаила Шафутинского, а еще Полины Гагариной, Сергея Лазарева, группы «Отпетые мошенники», группы «Корни», Кая Метова, Владимира Преснякова и многих других любимых артистов «Радио Дача». Приходите и вы, друзья, 26 сентября в Лайф-Арену в Москву. Билеты на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Прямо сейчас будем слушать хит Михаила Шафутинского «Душа болит» этим утром на «Радио Дача». Почему?

0: Сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперёт нас
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео».
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ «Новая Ивановская», УГРН 105-774-68-0-95.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
0: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-95.
4: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
5: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
6: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Россию и США свяжет тоннель через Берингов пролив. Жители страны массово жалуются на укусы змей. В Калуге подвели итоги участия в петербургском форуме. Это новости на Радио Дача. В студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Россию и США соединит тоннель через Берингов пролив. Проектирование логистического коридора протяженностью около 100 километров планируется завершить к концу года. Сообщается, что тоннель станет одним из крупных инфраструктурных проектов между странами. Его смета оценивается в 8 миллиардов долларов. В России выросло число жалоб на укусы змей. В страховых компаниях заявляют о резком скачке обращений. Речь идет о кратном приросте в сравнении со среднестатистическими цифрами в 3-4 случая в год. Среди пострадавших преобладают женщины, работающие на садовых участках. 30 соглашений заключила калужская делегация на полях экономического форума в северной столице. Новые проекты касаются различных сфер деятельности, в том числе фармацевтики и туризма. Совокупный объем инвестиций в экономику региона составит более 83 миллиардов рублей. Добавлю, за всю историю участия в форуме Калужской областью было заключено более 100 инвестиционных соглашений. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.

0: по утрам, так это будильник. Его можно не любить, можно с ним спорить, можно нажимать кнопку еще 5 минут, но он все равно рано или поздно одержит победу. Я вам желаю, друзья, чтобы сегодня среди всех дел и забот первое место занимало хорошее настроение и желание дарить тепло всем окружающим. Зарядим вас соответствующими эмоциями при помощи любимых хитов. Этим утром на радиодаче много музыки и мало слов. Скоро послушаем работы дискотеки «Аварии», «Веселых ребят», а также Олега Газманова уже сейчас на радиодаче.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: удивительная все-таки вещь. Музыка, иногда одна песня живет с нами всю жизнь. Иногда композиция становится невероятно популярной всего на несколько сезонов, но проходит 20 или 30 лет, и оказывается, что мы все еще помним каждое слово этого хита. Наверное, потому что песни хранят не только мелодии, ноты, текст, но и наши собственные воспоминания. Так что далеко не улетайте, друзья. Уже через 5 минут в рубрике «Тот самый хит» будем доставать из музыкальной памяти еще один яркий припев из прошлого. Вспомним певицу Нику и ее песню «Три хризантемы» на радио «Дача» совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Той, тот, кто в июне ежедневно поглощает всевозможные летние вкусности. Например, Катерина, зрительница программы «Дачный плейлист» радио «Дача на Муз-ТВ», написала такое послание в эфир. «Клубника посажена, полита, ждем урожая». От лица команды «Радио Дача» желаем, чтобы урожай вышел вкусным, радовал вас еще очень долго, минимум все три летних месяца. Вы, кстати, тоже можете поделиться положением дел на своем загородном участке. Отправляйте послание в эфир «Дачного плейлиста» радио «Дача» каждый четверг в 9 утра, категория 16+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке

0: походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это единственное время года, когда даже взрослые ведут себя несколько как дети. Мороженое потребляют в огромных количествах, чаще гуляют, причем без особой цели, и безудержно радуются хорошей погоде. И, честно говоря, это все хорошие привычки. Скоро обеденное время, проведите его обязательно на улице, насладитесь хорошей погодой, пока она за окном. Ну а мы обеспечим вам шикарную музыкальную компанию. До финала часа на радиодаче исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю классную песню участницы юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Юлианы Карауловой. Не пропустите.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Радио «Дача». Меня зовут Александр. Звоню из города Апатиты. Передаю привет своим друзьям Ивану Березну и Балагурову Дмитрию. И пусть для вас, друзья, прозвучит песня «Светы». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в год дошкольного образования специалисты реализуют комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в данных учреждениях. Они направлены на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства. Более того, для обеспечения качества и безопасности утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Также в Минпросвещение заявили, что не планируют сокращать или увеличивать срок обучения в школах. Там подчеркнули, что 11-летнее образование является оптимальным вариантом. И добавили, что министерство намерено продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. МВД России, а также Минздрав и Минюст до следующего года проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на правительственный план, автомобилистов, которых будут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, обяжут проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию. С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве пройдет международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй». На 5 дней главная выставочная площадка страны превратится в большое пространство знакомств с регионами России и зарубежными направлениями путешествий. Гостей ждут концерты, гастрономические открытия, встречи с путешественниками, мастер-классы, экскурсии и десятки тематических площадок под открытым небом. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Я эту жизнь тебе отдам» в исполнении Филиппа Киркорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Записи в душе. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: если вы сегодня несколько герой песни группы «Добро», как только на часах наступило 00, тут же начали веселиться, праздновать свой день рождения, или у кого-то из ваших близких такое особенное событие выпало на этот день, обязательно поздравьте этого человека в программе «Удачный час» на Радио Дача. Уже в полдень начнем передавать ваши приветы и поздравления, а еще будем исполнять музыкальные заявки. Оставить заявку на свою дорогую сердцу песню можно по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, пока набираете, поставлю хиты Иванушек Интернешнл, Ани Лорак и многих других любимых артистов Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 16, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Зергерли, Игорь Крутой на радиодачу. Маэстро написал для певицы классную песню «Кино». В музыке розы сочетаются глубина традиции, дух современности. Это слышно в каждой ноте. Если вам новинка пришлась по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту пробраться на строчки чарта, на строчки горячей десятки. Расставим ваши любимые песни по местам в следующую пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на радиодача.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет! Вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошок или жидкую форму фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании Радио Дача. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
2: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько
5: богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всех семьи в кино с 11 июня. 6+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Махинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучало композиция Валерия Капельки. Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Мировой список богачей прирос за год на 2 миллиона человек. Запчасти возглавили перечень самых подделываемых в стране товаров. На калужских дорогах с начала года произошло 50 ДТП с животными. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Мировой список богачей прирос за минувший год на 2 миллиона человек, говорится в ежегодном отчете исследовательской компании Capgemini. В общей сложности на планете сейчас проживает свыше 25 миллионов человек, состояние которых оценивается в 1 миллион долларов и выше. Запчасти для автомобилей возглавили перечень самых подделываемых в России товаров, сообщил глава ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В топ-10 самых подделываемых категорий также вошли спортивная обувь и одежда, косметика, бытовая химия, табачные изделия, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. На калужских дорогах с начала года произошло 50 ДТП с животными. Причем главными виновниками столкновений стали лоси. Таких аварий зафиксировано 33. Также отмечены случаи ДТП с участием косулей и оленей. Реже под колеса попадают лисы и зайцы. Заметили в Калугооблохоте. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек. Единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Час приветов, поздравлений и других теплых слов стартует на радио «Дача» в эти минуты. Здесь каждый может порадовать близкого теплым словом и заказать для него любимую песню. Сообщу координаты, друзья. Пишите в группу ВКонтакте «Радио «Дача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-00-449-24. Чтобы заказать любимую песню, звоните по обычной мобильной связи нам на номер 8-495-995-2555. Запишем с вами красивое послание и песню какую-нибудь особенную обязательно поставим. Хочу начать с интересного музыкального события. Сегодня состоялась премьера ремикса на песню Никиты и Марии Зайцевой. Ремикс сделал диджей Фурс. Теперь хит отлично подойдет и для дискотеки в пятницу вечером. В начале удачного часа на радио «Даче» услышим все слова о любви.
0: Премьера на радио «Даче».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Чайковский. Хотел бы передать привет своей маме. Ее зовут Татьяна. Желаю ей хорошего дня и ставлю для нее песню Артура Пирожкова. Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я сейчас нахожусь временно в город Пушкино, Московская область. Мечтаю вернуться в пансионат «Времена года», где находится мой друг Силкин Николай Анатольевич и Гричин Александр. Для них я хочу заказать песню «Виапламя» на два дня вы забудьте про меня. Передаю привет всем сотрудникам пансионата «Времена года». Желаю им успехов в работе. Всего самого доброго. Вам, радиодача, также хорошего настроения, успехов в работе.
3: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: Удачный час.
1: Готов огласить первую большую порцию ваших теплых слов, друзья, ваших сообщений, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс». Наталья, привет всем слушателям «Радиодача» передает, особенно своему мужу, который обожает слушать «Радиодача». Работает он водителем «Газели». Жаль, что только, Наталья, имя мужа вы не написали. Непонятно, кому привет. В следующий раз исправляйтесь, имена пишите. Валентина поздравляет с днем рождения Бузмакову Валентину и Ужегову Галину из Перми. Девочки, счастья и здоровья вам, удачи во всех делах, поменьше хлопот, побольше заботы от детей и внуков. С юбилеем! Валентина, наша постоянная слушательница, написала. И жена Ольга передает привет своему мужу Роману, который сейчас как раз на даче. Пишет: люблю его очень-очень сильно. Всем от команды «Радиодача», кто проводит этот вторник на даче, большой привет. Это ж надо, какое счастье, да? Все работают, а вы отдыхаете, наслаждаетесь теплом и солнышком. Желаю, чтобы ни погода не испортила вам впечатление от отдыха.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет моим подругам. Одну Лена зовут, другую Оля. Конечно, удачи в семейной жизни, успеха. А для себя я заказываю песню «Слава». Очень люблю ее. Спасибо, радиодача.

0: час.
1: Ваши сообщения продолжают прилетать в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-00-449-24. Я читаю их в эфире. «Механика», мне кажется, отличная, друзья. Михаил написал: «Сегодня 9 июня, день образования группы советских войск в Германии, ГСВГ. Поздравляет всех причастных к этой группе». Ирина далее написала: «Добрый день, Михайлова Мария, улыбнись». Надеюсь, произошел этот процесс, указанный Ириной. Светлана далее из Егорьевска привет и передает дочери Анастасии. Пишет: пусть будет здорова и счастлива. Также привет маме Панфиловой Елене Евгеньевне отправляет. Пусть почаще улыбается и никогда не болеет. Очень хорошие пожелания. Друзья, ваши тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам.
2: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Курочка аппетитная. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час.
1: Продолжаем дарить счастье вам и вашим близким при помощи теплых слов в эфире радио «Дача». Елена привет передает своим коллегам из «Ясного сокола». Девочки, с летними теплыми деньками вас и с хорошим настроением поздравляет Елена. Присоединяюсь, у нас в столице тоже погода прекрасная, правда, сейчас немножко хмуро стало. Пришлите нам солнце, друзья, у кого оно есть. Татьяна из Подольска передает привет Алене в Калмыкию, которая сейчас в отпуске, отдыхает, загорает. А мы с Ирой на работе, пишет Татьяна. Девушки, вам бодрости духа желаю и тоже поскорее занять место Алены. Завидуем ей белой завистью, ну, по крайней мере, я точно. Светлана далее внуку привет передает и поздравляет ему его с днем рождения. Внуку исполнилось 9 лет, он живет в городе Ужур Красноярского края. И Екатерина привет передает своим коллегам из факультета ИДО. Пишет, сегодня я не с вами, но помню про вас и скучаю. К слову, об отпусках, летних теплых деньках и прочих летних радостях, друзья. Хит Натали «Улыбочка» продолжает удачный час на радио «Дача». Каждой нашей свободной слушательнице желаю, чтобы у нее завязался такой же страстный курортный роман. Но правда, чтобы финал у этой истории был куда более приятным, чем в песне Натали. Удачный час продолжается. Пишите в группу ВКонтакте «Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Глотова. Я звоню вам из поселка Люблинский садовод, Серпухов. Я хочу передать слова любви моему дорогому сыночку, которого зовут Матюша. Матюша, я тебя очень сильно люблю. Слава Богу за тебя. И передать привет моей тете Кристине Рык, маме Марии, папе Ване. Я вас всех люблю. Хорошего дня, солнечного настроения. Ставлю песню «Чай вдвоем». Спасибо, радио.

0: полна студия гостей, друзья. Но я, несмотря на это, продолжу читать ваши приветы и поздравления в программе «Удачный час» на радио «Дача». Сергей, привет из Крыма, передает мастеру штукатурного раствора Сереге Бабичу. Желает упорно поработать. Спасибо, радио «Дача», всегда, пожалуйста. Всегда рады пожелать кому-то упорно поработать. Елена Соколова далее привет передает сыну Соколову Дмитрию, который сейчас в отпуске на даче. Желает хорошего отпуска, настроения потрясающего и теплых денечков побольше. Но я обзавидуюсь сегодня, друзья, всем вашим близким. Все на даче, все отдыхают, одни мы тут. Трудимся во благо вас. Наталья передает привет подружке Натали, которая окапывает картошку. Силы здоровья ей желает. Ну вот, хоть кто-то трудится. Совсем скоро продолжу читать ваши послания. Мессенджер Макс. Пишите нам туда на номер 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Havail Pro Калуга. Выгода на все автомобили Havail Pro. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Havail Pro в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
13: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я из города Пермь. Хочу передать привет Любе, Марине. И хочу заказать песню «Газманов. Моряк».

0: Удачный час.
1: Продолжается удачный час на радио «Дача». Наталья, привет из Перми, передает всем дачникам особенный привет, шлет своей любимой мамочке Галине. Далее Катя поздравляет с днем рождения друга Александра, ему желает здоровья и исполнения всех желаний. Мы от команды радио «Дача» тоже Александра поздравляем. И еще одна Катя поздравляет свою ненаглядную мамулечку Русанову Галину с днем рождения, желает ей здоровья, долгих лет жизни, будь счастлива, моя красавица, написала она. И от Славика успею прочесть сообщение. Он привет передает девочкам Биг Баса Ирине и Татьяне, а также начальнику транспортного отдела Александру, который сейчас в офисе сидят под кондиционером и балдеют. Ну а, видимо, Славик лишен этого удовольствия. Отсюда и желание написать в программу «Удачный час» на радио «Дача». Друзья, до финала осталось совсем мало времени. Успейте оставить свою весточку в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Сергей. Я из города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ириска, у нас все получится. Мы самые лучшие, самые замечательные. Спасибо, радио «Удача».

пятницу, и пришла пора завершать удачный час на радиодаче. Последняя порция ваших теплых слов отчетливо прозвучит в эфире прямо сейчас. От бабушки Аленушки привет отправляется любимым внукам-тройняшкам Баганютам из Севастополя. Я безумно их люблю, желаю много здоровья и удачи. Спасибо моим деткам за такое счастье. Видимо, внуки приехали на лето, да? Вот бы у меня тоже бабушка в Севастополе была, я бы тоже ездил каждый раз. Светик в Читупе большой привет передает. И П. Жалсабону процветание, ибо побольше клиентов пожелала. Елена, привет Антону передает, который сейчас на даче находится. Я обязательно к тебе приеду, пишет Елена, видимо, угрожая. Клубнику мне оставь, всю не ешь, обнимаю тебя и скучаю, написала Елена. Антон, не обижайте даму, оставьте клубнички ей. Алена из Солнечной Калмыкии написала: у нас жара, я не загораю, а жарюсь на солнце. Всем привет и, конечно, отдельный привет моим девочкам Татьяне и Ирине из Подольска. И Евгений передает привет ребятам из автосервиса в Челябинске, Константину и Тимофею. Большущий привет. Легкого вам рабочего дня желает, и чтобы все машины починили. Еще успею прочесть сообщение от Влада. Он передает большой привет своей жене Светлане Данченко. Желает ей хорошего настроения сегодня и всегда. Просит передать, что сильно вас любит. На этом, друзья, все. Удачный час завершен. Я, Даня Борисов, с вами тоже прощаюсь. Далее встречайте Марию Федорову. Она по традиции уже в студии. Свет мне включила. Готова радовать вас потрясающими хитами. Я тоже успею поставить Юрия Шатунова, «А лето цвета», Даня Борисов.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Анастасия. Я из поселка Сиданово. Я сейчас нахожусь на даче. Хочу передать привет своим близким. Моих близких зовут мама Марина, папа Павел и любимый человек Анатолий. Поставить для них песню на эфир «Голубоглазые». Спасибо, радио «Удача». Желаю хорошего дня.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В ассоциации компаний розничной торговли назвали самые подделываемые товары в России. Как сообщил председатель организации Станислав Богданов, ими являются в том числе автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, ноутбуки и смартфоны. Он уточнил, что около половины всей контрафактной продукции в нашей стране продается на рынках и барахолках. Еще до 30-40% подделок реализуются через маркетплейсы. Остальное в социальных сетях и одиночных мелких магазинах. Председатель ассоциации считает, что одним из эффективных способов борьбы с контрафактом может стать внедрение системы полной прослеживаемости товаров на всех этапах – от производителя до конечного покупателя. Грибной сезон в лесах средней полосы России стартовал раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта. Об этом РИА Новости рассказала биолог Екатерина Водянеева. Она пояснила, что белые грибы, подберезовики, лисички появились в этой части страны в конце мая, начале июня, что не является аномалией, но сроки начала их плодоношения в текущем году действительно наступили раньше привычных. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю,

0: Красота, друзья. На радиодаче Филипп Киркоров с композицией «Снег». Снежно сегодня и в Москве. Речь, конечно, о тополином пухе. О чем же еще? Повсюду это белое покрывало. Помню, в детстве мы спичечками его поджигали и смотрели. Ну, красота же, да? А сейчас, говорят, нельзя. От 5 до 15 тысяч рублей штраф. Так что сначала думаем, а потом делаем. И наслаждаемся чудесным летним вторником вместе с хитами Максима Олейникова и Стаса Михайлова. На радиодаче совсем скоро. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт суфле «Птичье молоко» весовой 100 граммов 64,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон.

0: Уга, автомобильная 2.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: выставке фигур состояла из 72. Представляете, это одно из другой вынимаешь, потом снова, уже потом как дежавю какое-то. Вот 72 фигуры. А в идеале, конечно, 3-5. Группа «Фабрика» только что была на радиодаче. Далее будем слушать группу «Комбинация» Славы и Андрея Державина, участника юбилейного фестиваля «Удачные песни». Всем приятного дня желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
8: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платье, юбка, туфли.
11: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
11: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радиодачи. Мы их дарим участникам акции «Лето с сюрпризом» за ваши яркие летние фотографии, которыми вы делитесь на сайте radiodacha.ru. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться для начала, предложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Авторы самых креативных фотокарточек получат призы и пройдут в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
1: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
5: Это

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемое радио. Дача, меня зовут Илья. Я из города Серпухова. Я хочу передать привет своей любимой маме, пожелать ей хорошего настроения и поставить песню группы «Добро, ты знаешь там». Мою маму зовут Екатерина Юрьевна. Привет. Спасибо, радио «Дача».
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Мировой список богачей прирос за год на 2 миллиона человек. Запчасти возглавили перечень самых подделываемых в стране товаров. На калужских дорогах с начала года произошло 50 ДТП с животными. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Мировой список богачей прирос за минувший год на 2 миллиона человек, говорится в ежегодном отчете исследовательской компании Capgemini. В общей сложности на планете сейчас проживает свыше 25 миллионов человек, состояние которых оценивается в 1 миллион долларов и выше. Запчасти для автомобилей возглавили перечень самых подделываемых в России товаров, сообщил глава ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В топ-10 самых подделываемых категорий также вошли спортивная обувь и одежда, косметика, бытовая химия, табачные изделия, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. На калужских дорогах с начала года произошло 50 ДТП с животными. Причем главными виновниками столкновений стали лоси. Таких аварий зафиксировано 33. Также отмечены случаи ДТП с участием косулей и оленей. Реже под колеса попадают лисы и зайцы. Заметили в Калугооблохоте. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек. Единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Вплоть до первой декады июля. Добавлю, в Москве продлен оранжевый уровень погодной опасности до 11 июня из-за сильной жары. В дневные часы максимальная температура воздуха в столице может прогреться до 32 градусов. Такая жара сохранится минимум до 13 июня. Этот выпуск завершен, а Йова песня «Маршрутка» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Чем дальше, тем лучше. Кто-то поближе, на дачу родную, на грядки с клумбами, теплицами. И мы на Радио Дача весь дачный сезон помогаем разбираться слушателям во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть специальная рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности найдете на сайте radiodacha.ru. В эфире будет музыка, любимая и лучшая для вас. Дуэт Анны Семенович с Алексеем Петрухиным. Новинку их послушаем. Также группа Иванушки Интернешнл и коллектив ПМ появятся совсем скоро в эфире Радио Дача. Будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Уга, автомобильная 2.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Торт медовый 850 граммов 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

На радиодаче летняя новинка от Алексея Петрухина и Анны Семенович. Композиция называется «Раздели со мною лето». И еще одну новинку вы услышите сегодня в нашем эфире. Танцевальную версию новой песни «Все слова о любви» представят Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. Уже в начале следующего часа можно будет новинкой насладиться, так что не пропустите. В ближайшие минуты будем слушать Игоря Корнелюка, Артема Качера и Натали. Приятного вторника всем летнего!

0: Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Костюм. Носки. Бритва.
2: Еще есть место.
0: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
0: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании «Радио Дача». Скоро обязательно исполним летнюю заявку в рубрике «Удачный момент» и насладимся классной песней в исполнении Александра Буйнова. И в новый музыкальный час отправимся на «Радио Дача». Все за мной!
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
5: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, дорогой радиодачи. Меня зовут Любовь, я из города Энгельса. У нас здесь прекрасная компания собралась. Я им всем передаю пламенный привет. Я их всех люблю, обожаю. И мы хотим заказать веселую летнюю песню. Спасибо, дорогой радиодачи.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Лего выпустит самый большой конструктор в истории. Российских водителей освободят от оплаты парковки, если внести деньги не получается. Под Калугой выставят российский Уимблдон. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Лего анонсировали выпуск самого большого конструктора в мире. Набор «Саграда Фамилия» — это детализированная модель знаменитой базилики в Барселоне, которая будет включать более 12 тысяч деталей. В собранном виде высота конструктора составит 62 сантиметра. Набор поступит в продажу 1 ноября. Российских водителей освободят от оплаты парковки в случае невозможности внесения денег. Соответствующая норма прописана в поправках к закону об организации дорожного движения, пояснили в Минтрансе. В то же время ведомством предлагается закрепить в документе альтернативные способы оплаты, но какие конкретно в законопроекте не обозначено. Под Калугой выстроит российский Уимблдон. Достигнутые на берегах Невы между администрацией региона и руководством спортпарка «Калужники» договоренности предполагают инвестирование в развитие площадки 360 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство многофункционального комплекса для игровых видов, технического центра, а также модульных домов для размещения спортсменов и туристов. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Премьера на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Здесь, на радиодаче, всегда уютно и музыкально. Лучшие хиты звучат круглосуточно. На время нашего праздника мы все эти хиты перенесем в лайв-арену, что в Москве. Именно там, 26 сентября, мы отпразднуем юбилей 20-летия радиодачи на фестивале «Удачные песни». С нами в этот вечер будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, группа «Фабрика», Кай Метов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Новость приятная и приятная музыка. Далее продолжит эфир радиодачи. Будем с удовольствием слушать группу «Високосный год», «Славу» и «Жанну Фриски». Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: творческий тандем получился. Это Вячеслав Макаров и диджей Димиксер с композицией «Дай мне еще один шанс». Напомню, друзья, все свежие композиции нашего эфира вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. Те, что понравится, заказывайте в эфире «Радиодачи». Напомню, номер для заявок 8495-995-2555. В ближайшие минуты насладимся не менее замечательными песнями в исполнении Льва Лещенко и Алены Свиридовой, Александра Малинина и Татьяны Овсиенко. Всем приятного дня. Будем вместе.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: получил вторую жизнь в СССР благодаря прогнозу погоды и позже благодаря проекту «Старые песни о главном» и лично Льву Лещенко и Алене Свиридовой. Только что насладились их версией известной композиции. Далее будем слушать Наталью Гордиенко на радио «Дача». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного летнего вторника. Желаю, оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ представляет.

0: подача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлиана Карамбина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я хочу передать огромный-огромный пламенный привет моему любимому человеку. Его зовут Сергей Карась. И подарить ему песню Люси Чеботиной «Зачем мне солнце Монако». Я желаю всем солнечного настроения, материальных благ и, главное, здоровья. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России начнут маркировать удобрения с 1 ноября. При этом реализация продукции без цифрового кода допускается еще год, до 1 ноября 2027. Новые правила коснутся удобрений, которые содержат 2-3 питательных элемента, включая азот, фосфор и калий. Также правила распространят на рабочие и на прочие удобрения, включая те, что выпускаются в форме таблеток или упаковок массой не более 10 килограмм. Первый в России ферминг откроется в Калужской области. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на Питерском международном экономическом форуме. Уточняется, на базе отдыха можно будет остановиться на несколько дней и отдохнуть от городской суеты. Также предполагается, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесет пользу району. В результате реализации проекта будет создано более 20 новых рабочих мест. В основные направления деятельности базы включают агротуризм и проведение экскурсий. Стало известно, что около 14% отдельных бронирований в России оформляются за день до предполагаемой поездки. Чаще всего такие спонтанные решения принимают при поездках на южные направления и в крупные промышленные центры. Лидером по числу таких бронирований стал Нальчик, за ним следует Чебоксар и Ростов-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости. Также в топ вошли Новороссийск, Грозный, Краснодар и Саранск. Еще отмечается, что высокие показатели республик Северного Кавказа, Черноморского побережья связаны с растущей популярностью автомобильного туризма. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на сцену выйдут такие звезды, как Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Кай Метов, группа «Комбинация», Андрей Державин и другие артисты. Гостей ждет яркое незабываемое шоу, отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Татьяна Буланова с композицией «Ледяное сердце» продолжит наш эфир.
0: Прямо сейчас.

0: доступа.
1: Мы точно в зоне доступа. Телефон радиодачи всегда наготове. Принимаем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер наш для связи 8495-995-2555. Звоните, оставляйте всяческие приятности, пожелания, поздравления, комплименты, признания. И не забудьте все сказанное закрепить песней, которая вам нравится. Обещаем поставить ее в эфир радиодачи уже в финале часа. А в ближайшие минуты с удовольствием послушаем классные хиты Алены Апиной, мистера Крыльев. И новинка будет от Юлии Михальчик. Всем отличного дня.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов и днем до 28.
4: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: несмотря на то, что выходной, в эфир выйдет звездное шоу «Назад в будущее». Мы будем в гостях принимать великолепного артиста Александра Добронравова. Напомню, старт звездного шоу «Назад в будущее» в пятницу в 5 вечера по московскому времени. Не пропустите. В ближайшие минуты готовьтесь подпевать хитам ансамбля «Пламя», Таисии Повали и группы «Руки вверх».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Это пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: меня!
1: Вот примерно то же самое можно будет сказать в четверг вечером, только не на 2 дня, а на 3. Все забудьте про меня. И я на выходные. Да. И радиодача с вами, куда ж без него. Любимая музыка всегда где-то рядом. Скоро послушаем красивую медленную композицию Ирины Круг и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем отличного настроения желаем.
2: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заберет нас в МВИДЕО скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий, Раменский район. Хочу поставить песню для жены и детей. Жену мою зовут Антонина, детей зовут Елена, Анна, внучата Александра и Дарья. Всех вас люблю и хочу поставить песню Валерии. Спасибо вам, Дарья, удачи.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Лего выпустит самый большой конструктор в истории. Российских водителей освободят от оплаты парковки, если внести деньги не получается. Под Калугой выставят российский Уимблдон. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Лего анонсировали выпуск самого большого конструктора в мире. Набор Саграда Фамилия – это детализированная модель знаменитой базилики в Барселоне, которая будет включать более 12 тысяч деталей. В собранном виде высота конструктора составит 62 сантиметра. Набор поступит в продажу 1 ноября. Российских водителей освободят от оплаты парковки в случае невозможности внесения денег. Соответствующая норма прописана в поправках к закону об организации дорожного движения, пояснили в Минтрансе. В то же время ведомством предлагается закрепить в документе альтернативные способы оплаты, но какие конкретно в законопроекте не обозначено. Под Калугой выстроят российский Уимблдон. Достигнутые на берегах Невы между администрацией региона и руководством спортпарка «Калужники» договоренности предполагают инвестирование в развитие площадки 360 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство многофункционального комплекса для игровых видов, технического центра, а также модульных домов для размещения спортсменов и туристов. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Удача стартовала и уже продолжается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в альбомах семейных, но и делиться ими с целой страной. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться для начала на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете яркий, необычный летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и, разумеется, путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Сегодня, кстати, Анастасия из Новосибирска прошла в финал и получила от нас крутой подарок – термостакан с логотипом «Радиодача». Мы Анастасию, конечно же, поздравляем и ждем новых участников. Удачи вам!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов и днем до 28. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Окорок свиной без кости 1 килограмм 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: новинка от группы «Винтаж» на радио «Дача». «Малахит» называется песня. Кстати, изделие из малахита принято дарить творческим людям. Дескать, малахит считается камнем вдохновения и реализации. Вот так-то. У нас тоже не за горами важная дата. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. И праздновать эту круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все-все-все. Владимир Пресняков, Султан Лагучев, Александр Шоу и группа «Непара», Григорий Лепс, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Приятного вечера вам.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Cors Group на Зерновой, 17.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Совсем скоро обещаем исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Далее скрасим вечер классной песни Евгения Григорьева. А уже в начале следующего часа вас ждет большая премьера. Это будет танцевальная версия новой песни «Все слова о любви». Исполняют Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс приложил свою творческую руку. Не забудьте сделать приемник еще громче и насладиться премьерой на радио «Дача». И, собственно, все. Прощаюсь с вами до завтра. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Меня зовут Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: И тогда заперёт нас в МВидео.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России 0+.
1: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню из города Калуги. Зовут меня Владимир Борисович. Я поздравляю свою дочку Дашу с 20-летием. Сегодня ей 20 лет. И поставьте для нее песню «Ягода-малинка». Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. Кроме того, с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так, сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения составляет в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется, исходя из регионального прожиточного минимума, и выдается единовременно за весь период отпуска. В России около 14% отдельных бронирований оформляются за день до предполагаемой поездки. Чаще всего такие спонтанные решения принимают при поездках на южные направления и в крупные промышленные центры. Лидером стал Нальчик, за ним следуют Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также в топ вошли Новосибирск, Грозный, Краснодар и Саранск. Россияне переходят на более бюджетные сладости. Как пишет издание «Коммерсант», с начала года продажи пирожных выросли на 9%, печенье на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние 2 года шоколад подорожал почти в 1.5 раза. На этом фоне отечественные фабрики с января по апрель выпустили на 13% меньше шоколада, чем за аналогичный период прошлого года. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. По данным РИА Новости, при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными граждане отработают 65 дней, а отдыхать будут 27 дней. Самым загруженным станет июль, 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В честь Дня России отдыхать мы будем с 12 по 14 июня включительно. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера на радио «Дача». Никита, Мария Зайцева, диджей Фурс представят свою новую песню «Все слова любви». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Премьера на радио «Дача».

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить.

взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: неделимый хит арткасти в эфире Радио Дача. Еще такие пары называют «Не росли вода», «Одно целое». И дальше уже насколько хватит фантазии. А еще есть способы установить неразрывную связь с любимым человеком. Но об этом уже в следующий раз. А вот сейчас о способе оставаться с нами в любое время. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru и слушаем прямой эфир в любой точке планеты. А также дополнительные онлайн-каналы «Диско Дачи» и «Песня года». Как видим, много музыки не бывает, поэтому через короткую паузу слушаем хиты Полины Гагариной, группы «Кармен», «Алый Рид» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов и днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Голень куриная 1 килограмм. 239,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Полины Гагариной в продолжении часа на Радио Дача. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, и помимо Полины Гагариной еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Леонида Агутина, Игоря Николаева и не только.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
4: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весь июнь спецусловия на остепление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: «Автомобильное 2».
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Отдельный музыкальный привет нашим слушателям, которые за рулем. Очередной рабочий день для многих завершен, и теперь остается за малым добраться домой. Конечно, здесь есть свои сложности в виде вечерних пробок, хотя заторы на дороге своего рода шанс наконец-то уделить время себе, на которое вечно не хватает сил. Сколько можно успеть подумать, даже решить вариант ужина, а можно и дальше зайти и вспомнить, что с нами лето, которое нужно проводить точно не дома, как минимум в соседнем парке с друзьями. В общем, решать только вам уж. Отдыхать мы точно умеем. А вот слушать уже скоро будем хиты Николая Трубача, Тейси Повали, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
7: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105-774-68-40-95.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько
8: богатстве?
9: Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
14: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям. Пожелать им хорошего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: часов вечера вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Индии растут ряды сторонников партии тараканов. Российские футболисты продлили победную серию против команд из Африки. На возмещение коммунальных расходов калужан направили почти 80 миллионов. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Индии растут ряды сторонников партии тараканов. Движение появилось после скандала с утечкой вопросов медицинского вступительного экзамена, затронувшей более 10 миллионов студентов-профильников. На днях сторонники партии вышли на митинг в Нью-Дели в масках тараканов и потребовали отставки министра образования страны. Российские футболисты продлили победную серию против команд из Африки. В Волгограде сборная страны переиграла соперников из Буркина-Фасо. Товарищеский матч завершился крупной победой хозяев со счетом 3-0. Для россиян данная виктория стала 8-й в играх с командами из Африки. На возмещение коммунальных расходов калужан направят почти 80 миллионов рублей. Жители региона могут оформить субсидию на оплату жилого помещения или коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают 19% совокупного дохода семьи. В январе-марте среднемесячный размер выплаты достиг 2700 рублей. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Самый первый хит группы Beats в эфире «Радио Дача». Твой или ничей? Фраза, которую хочется слушать каждый от своей второй половины. А вот на днях любимая группа порадовала своих поклонников новой песней «Таня, не плачь». Лиричный трек о болезненном расставании и обманутых надеждах придется по душе многим, ведь подобное, увы, случается нередко. Однако по такие прекрасные песни любые переживания гораздо легче преодолевать. Еще услышим новинку в нашем эфире. А вот через короткую паузу на радиоудаче хиты Александра Буйнова, Виктории Дайнека, Егора Крида и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: громче.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: компании таких замечательных песен «Радиоудача» проводим сегодняшний вечер. Вы, кстати, можете посвящать их своим родным, близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radioudacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Стаса Михайлова, Марины Хлебниковой и не только.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселой выходе.

0: Калуга, Автомобильная 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня «Девочка» Сергея Крылова появилась в 1991 году и стала сразу абсолютным хитом. Ее присутствие в нашем эфире тому подтверждение, но ваше желание оставаться в компании «Радио Дача» лишний раз доказывает, что здесь у нас круглые сутки только ваши любимые хиты. Через короткую паузу продолжим их слушать. Здесь будут песни группы «Високосный год», Елены Ваенги, группы «Республика», а еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться к нам в студию, передать привет своим родным и близким, ну и выбрать свой любимый хит в эфире «Радио Дача».
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда заперет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
10: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
11: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
12: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
13: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
14: Радио Дача представляет.
15: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
14: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
16: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
17: 26 сентября 2026 года.
18: Москва. Лайф-арена.
17: Большой фестиваль.
18: Удачные песни.
17: Михаил Шуфутинский.
18: Шаман.
17: Группа «Комбинация».
18: Сергей Лазарев.
17: Андрей Державин.
18: Группа «Винтаж».
17: Ольга Зарубина.
18: Григорий Лепс.
17: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Дайте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

0: где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому мы всем желаем легкого наступающего дня. Ну и в целом прекрасного продолжения недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам, тем более сейчас, когда с нами лето. Дома точно сидеть не хочется. Даже сейчас этим вечером. Продолжаем слушать любимые песни в нашем эфире. Уже скоро насладимся хитами Николая Баскова, Наташи Королевой, группа «Студио» и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Москва. В продолжении этого часа на Радио Дача. Мы с вами тоже можем определить список вещей или моментов, без которых нельзя обойтись летом. Ну, в первую очередь, без хорошей погоды. А вот если дождь, то сюда же добавляем зонт или дождевик. Еще можно одежду полегче, чтобы комфортно гулять. Ну и побольше свободного времени. А лучше вообще отпуск. У нас с вами вечер вторника. Остается отработать еще пару дней. И затем сразу три выходных по случаю Дня России. Поэтому не все так страшно. Всем желаем легкого вечера, который уже скоро скрасят хиты Галибри и Мавик, Дима Билана, группы «Премьер-министр» и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остепление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Летний хит Галибри Мавик в эфире. Радиодача, песня Сочи, Киров, Ростов. Ну, кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому мы шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир. Ну и гостям отдыхающим уж в Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам желаем теплой и прекрасной погоды, ну и всем приятного легкого вечера, который уже скоро дополнит хиты Славы, Михаила Шуфтинского, Ирины Аллегровой и многие другие. Через короткую паузу на радиодаче 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Иван. Дозвонился вам из города Раменское. Хочу передать привет своей сестре Стрыгановой Елене, ее сыну Артему, а также подруге ее Баргановой Ирине и Чикиной Светлане. Хочу пожелать им хорошего отпуска на Красной Поляне и хорошей погоды. И если можно, для них и для всех слушателей поставить песню «Руки вверх, Черное море». Спасибо большое. Радио «Дача».
3: Грустили вот.

0: Пора домой. Эту советную фразу ждет каждый, кто днем проводит время на работе. Хотя и сейчас этим вечером часть наших слушателей также трудится. Мы вам желаем отличной легкой смены. И уже скоро именно для вас здесь будут хиты Дмитрия Колдуна, Валерии, Ярослава Сумишевского. А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Это в случае, если вы лично хотите заказать свою любимую песню в нашем эфире по телефону 8495-995-2555. Всем, кто слушает радио «Удача», мы шлем большой и теплый привет этим летним вечером.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Удача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Прошлая пятница на волнах радио «Дача» прошла в теплой и душевной атмосфере. Гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Дмитрий Колдун. Можете найти видеоверсию на нашем сайте radiodacha.ru и посмотреть, если пропустили вдруг выпуск. Ну или желаете пересмотреть и переслушать. Такое тоже приветствуется. Ну а мы с вами в ближайшее время будем слушать хиты Владимира Преснякова, Вячеслава Малешика, Натали и других любимых артистов радио «Дача». Желаем всем приятного вечера.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: хит Владимира Преснякова в финале часа на радио «Удача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Владимира Преснякова, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Рады рай» группы «Иванушки Интернешнл» и не только.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет.
3: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», «Захватывающие приключения» и «Тайные заговоры». «Школа магических зверей», «Хранители чуда», увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Нация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Меня зовут Елена, звоню из города Москвы. Хочу передать привет Оле Непомниной и Хелените. Сказать, что я ценю нашу дружбу, потому что с ними всегда радостно, надежно и душевно. И хочу заказать для них песню Влада Сташевского «Фонари». Спасибо большое, радио «Дача».

Стас Пьехи в продолжении часа на радиодаче. С нами сейчас рабочая неделя, завершается вторник и остается отработать всего лишь 2 дня. В пятницу у нас дополнительный выходной по случаю Дня России. Такие трудовые будни, конечно, многим только в радость, особенно в разгар дачного сезона. Пора уже переходить от построения планов на летний отдых до реализации всех задумок. На календаре все же 9 июня. Не то чтобы сроки поджимают, но время пролетает у нас незаметно. Желаем всем самого теплого и интересного лета, ну и побольше вот таких прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Марины Федункив, Андрея Губина, Максим и многие другие.

0: И кто, как не мы сами, порой можем себя подбодрить, придать уверенности и настроить на правильное настроение. Важно любить себя, но и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. А еще мы по будням с 8 до 11 часов слушаем этим утром на радио «Удача». Вас ждут любимые хиты, легкое общение, полезные рубрики и игра из песни «Слов не выкинешь», где можно выиграть подарок. И тогда ваш день станет еще приятней. Вот помним об этом, ну и через короткую паузу слушаем песни Юлии Михальчик, Ромы Жукова и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: за лето. Еще один хит на радио «Дача». Спасибо группе «Хай-Фай». Надеюсь, кто-то из вас данный сезон проводит вдали от дома, наслаждаясь летним отпуском. Вам пожелаем приятного отдыха. Скоро, надеюсь, каждый сможет к вам присоединиться. Ну а мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песня года, ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты Татьяны Булановой, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Андрея Державина и многие другие.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, с Кантамансийского автономного округа. Хочу пожелать всем водителям удачной дороги. Привет сыну в городе Медионе, Кантамансийский автономный округ. И подарите нам песню Валерия Сюткина. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

Весь мир на ладони, в нашем случае весь город на экране смартфона в момент использования навигатора. И чаще всего мы с вами где-то на взлетной полосе в Шереметьево. Да, хотелось бы, конечно, сейчас полететь куда-то в жаркие страны, наслаждаясь отпуском, но наши маршруты все же в сторону рабочих мест. Как бы ни пытался их изменить навигатор. Радует, что сейчас с нами поздний вечер и впереди лишь 2 рабочих дня, а дальше сразу 3 выходных по случаю Дня России. Ну а совсем по порядку завершаем сегодняшний день в компании прекрасной музыки. И через короткую паузу послушаем хиты Иракли, Алены Апиной, Алсу и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

продолжение часа на радио «Дача». Как обычно, время бежит, хотя это, конечно, наше восприятие. Скорость времени остается постоянной. А вот наша реакция и ощущения говорят об обратном. Особенно по утрам, когда ты торопишься на работу, время, как минимум на x2. Сейчас с нами поздний вечер, о работе можно на время забыть и посвятить время себе любимым. Если ваш рабочий день завершился, ведь некоторые могут работать и наоборот, поздним вечером или ночью. Вам желаем легкой смены, а еще через короткую паузу поддержим хитами Виктории Дайнеко, Елены Кукарской, Ольги Бузовой и не только.

0: отношения можно переложить на свой, не похожий на другие сценарии, и снять настоящее кино. Жанр и продолжительность фильма уже зависят от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика, но и мелодрамы со счастливым концом также имеют место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Зары, группы Любэ. А дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной и доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шамам.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
4: Для

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Настя, я из города Коломны. Хочу передать привет Лизе Фроловой. Я желаю тебе отличного лета и хочу заказать для тебя песню «Зацепила». Спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушания.

группа «Винтаж» на радио «Дача». Абсолютно ничего делать назло не нужно. Зря только свое время драгоценное тратить и ненужными действиями раскидываться. Гораздо лучше, по-моему, все делать по любви и в согласии с душой, что самое главное. Именно так считаю я. Зовут меня Иван Никитин. Всем говорю здравствуйте, друзья. Понимаю, что кто-то уже спит. Им доброй ночи, конечно же. А вот всех остальных с удовольствием приветствую. Говорю спасибо за теплую атмосферу в эфире коллеге Сергею Черноусову. Желаю ему замечательно добраться до дома, отдохнуть, ну и, конечно же, снова с удовольствием поработать в эфире. Друзья, будем развлекаться, будем слушать хорошую музыку. По-другому никак. Жизнь хороша, как ни крути.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

Дима Билан на радио «Дача». Но только поздоровались, а значит, никаких «прощай» и в мыслях не было. Впереди поставил сливки русскоязычной музыки, так что переключить волну точно не захочется. Оставайтесь с нами, это радио «Дача». Здесь, как всегда, по-домашнему уютно и безумно, безумно хорошо. Далее вечерний хит Игоря Николаева, я бы сказал, хит 18+, поскольку в нем идет речь об алкоголе. Думаю, вы все догадались, о какой песне идет речь. Далее Мурат Байкаев, а потом Валерий Золотухин. Слушаем.

свеча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли. Раз

Солистка группы Чили слово «маки». По-моему, это что-то из детства, друзья. Помните, сколько выпечки мы съели в былые времена, когда в хлебных магазинах лежали и благоухали булочки с начинкой, посыпанные маком. Как вспомню, так снова боюсь потолстеть. Ну, чуть-чуть-то можно. Обязательно куплю, съем и поностальгирую о вкусе детства. Еще и всю семью накормлю. Далее свою музыкальную историю расскажет хит Натальи Ветлицкой, Сергея Любавина, ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет любимой жене Мирочке, которая сегодня находится на выходном, и заказать для нее песню Владимира Преснякова. Спасибо большое.

0: эти имперские размахи. Если любить, то до Луны. Если петь, то на всю галактику. Таким масштабом позавидовал бы любой русский поэт 18-19 веков. Ну а если серьезно, то еще на одну положительную песню о взаимной, подчеркиваю, любви на радиодаче только что стало больше. И это радует до Луны и далекой галактики. Вот так, друзья. Спасибо Ирине Дубцовой. Далее звездный дуэт группы Артики Асти и Филиппа Киркорова. Интересно будет послушать, что это за песня. А потом послушаем Лолиту. Ну а далее Наташа Королева.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16.

0: Удача. Если вовремя не разбудить, так и все лето проспать можно. Если это сон, то с меня никто не будет. А лето — это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето. Да, друзья, лето – это время, когда мы думаем о поездке на море чаще всего. Именно поэтому в эфир «Радиодачи» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: студию на радио «Дача». Отвечу словами не менее известной песни, также в стиле рок. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Вот так-то. Через несколько минут начинается любимая песня одного из вас в рубрике «Удачный момент», а перед ней послушаем группу «Иванушки Интернешнл», исполнителя Цой. Ну и все. Осталось ждать совсем чуть-чуть.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Валентина, Брянская область. Я звоню уже не первый раз. А сегодня я хочу поздравить школьников с окончанием учебного года. Есть места, в которые уже не вернешься. Это касается 10-11 классов. Можно прийти в школу, но уже за парту посидишь и надо уходить. Дорожите этим временем. Школа не повторяется. И пусть для вас прозвучит песня в исполнении Артура Пирожкова. Спасибо, радио «Дача».

0: Анжелика Варум на радио «Дача». Все как прежде не будет никогда. Будет только лучше, ведь мы с вами стремимся к самому-самому. Образование, работа, друзья, любовь всей жизни и так далее и тому подобное. Пусть ничего не стоит на месте, планета вертится, а мы с вами получаем удовольствие от этого увлекательного процесса. У микрофона Иван Никитин, с вами всю ночь. Всем самых легких, невесомых мыслей.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Инна Семенович на радио «Дача». Как зажечь в себе силы для новых свершений? Друзья, ведь всем известно, что силы неизвестно откуда не берутся. Ну вот, посмотрите, какие факты я нашел. Известные советы сходятся на нескольких пунктах. Стабильный сон восстанавливает мозг и тело. Так, принимаем. Прогулки и спортивные тренировки, причем регулярные, даже по 15-20 минут в день. Ну, в общем, тоже выполнимо. Идем дальше. Питание с балансом белков, сложных углеводов и полезных жиров. И, конечно же, вода. Ну, да, друзья, здесь, конечно, сам Боженька велел. Ну и дневной свет, конечно же, дневной свет, витамин D, мы все прекрасно знаем от солнышка, напрямую влияет на нашу бодрость, ну и, конечно же, свежий воздух. Ну что, друзья, все записали, все выполняем, двигаемся дальше.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача». Все, мы поняли. Самое интересное летом происходит у реки. С зажигательной, ритмичной командой мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире, между прочим. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены. Помимо группы «Отпетые мошенники» еще увидим группу «Нана», «Султана Лагучева», группу «Комбинат» и еще более 20, только вдумайтесь, 20 артистов. А по-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей любимой мамочке, которую зовут Ольга Петровна. Сказать, что я ее очень люблю. Она у меня самая хорошая и замечательная. Всем слушателям радио «Дача» желаю хорошего настроения. Заказываю песню Натальи Подольской.